когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

Я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

тысяч нам, мол, на обед. Или фруктами вон побалуйся. Она прошептала мне в ответ: вон как оно не задалось-то. Говорю я ей: зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк. А

вас лет, все крестила, да причитала мне, а вокруг нее то ли Божий свет, то ли солнце садится.

всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня мою либидо гложет.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением.

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня мою либидо гложет, прям грызет,

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах,

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома.

На медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на

сладким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется в угол. Гунгайней, нари гила, нагила гива, валай, нару мармай.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

строчил, ну куда там серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжен Несознанский.

же право тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

то ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.
1: Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

коньяк и рассуждал о том, кто умный, кто дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милицейская.

0: лицом, с озабоченным в кривой усмешке ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром, все обновки оставляя на потом.
1: У заразы этой нету индульгенции.

консультанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Он пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне.

шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социалу-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так.

цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату

Мой друг уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет, как прежде.

Мой друг уехал воевать на Кавказ, и лязг ушедшего состава взорвал столичный фешенебельный джаз пронзительной

прошлогоднего журнала садовод. И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам с озабоченным кривой усмешкой ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугою кричи. В изоляции ковида пораженцы и ковида протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

0: с этим, как кому угодно. Только жизнь не оставляйте на потом.
1: Современной цивилизации. Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на страну.

гадким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется у

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят.

и нет. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложа.

0: фильм «Фашист Вахабит».
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе для русской души и слышать ответы суровых госдепов.
1: Мол, все вы подонки, воры, алкаши.

хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда

говорит, что ейный муж, наверное, спит. И, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной. А этот дядя, их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А тетя

Твой прыжок прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

по капле жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома и под утро отвечал на вопрос жены, что вчера похищен был ведьмой незнакомой и укушен ей уже в области спины. А на медне шумный дух в ресторане Стелла в день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело, хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на страну.

с гадким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется у меня.

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

меня, моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм. Все, что во мне живет и радует, связано с ней, и если надо, то я за нее.

Когда моя душа порвется от натуги и стрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты нам рано довелось искать себя в бою, меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю.

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты,

тот и прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань, а к Богу.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

запричитала мать, заголосила: сыночку милому 7 лет,

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

со скрипом. Я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горе мыкал, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. Костюмчик новенький, колесики со скрипом, я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало.

мир вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубль гумы.

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму? Да и вообще, зачем я нужен Богу?

как, мол, вышло такое у вас? А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь, все, что...

на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарда на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

0: Божия.
1: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
2: Наконец-то милости просим!
1: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
3: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
1: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет влечение, а?
2: Ой, скорее, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
1: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

0: современной цивилизации.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома,

На медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на

за башком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется у

Первый прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

Красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущей мне: хороший мой.

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах,

рассеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на

легким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется в угол.

она крушила все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

рабское комволье. Так что девки поневоле отчупайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать к граперу престольный на Тверской шибать рубли.

любовь буржуям продает. А мне бы все

храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист Бахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

прошлогоднего журнала садовод. И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным кривой усмешкой ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом.

консультанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Изоляция – весьма весомый фактор. Пожалеть о том, что было на потом. Мы не мамонты, а значит, все вернется. Заживут привычной жизнью города –

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

казаки, за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Мы поймем из жизни уходя.

0: по-нашему матрос.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

твой прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

капли жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь

казаки за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

0: и рыбалки, чтоб не чудились русалки. Никогда не пейте водку на жаре.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого. Светлые чувства да грязные помыслы

огоньки прошлогоднего журнала «Садовод». И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным в кривой усмешке ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугую кричи. В изоляции ковида-пораженцы и ковида-протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

распоряжайтесь этим, как кому угодно. Только жизнь не оставляйте на потом. Распоряжайтесь этим, как кому угодно.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас... А у нас в Московии для грехопадения масс, ну, никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег, со слов тусовки, был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

Отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

хороши, как говорил один мой кореш Селяви. Я ей сказал, кто я и где зарыты гроши. Судьба моя

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты нам рано довелось искать себя в бою, меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль,

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

Разная порода, он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этом

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: стать.
1: На Молдаванке музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

0: стало больше Ольги Шермача.
1: Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правый прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил. За яйца поймал, так сказать, свою синюю птицу, и в партию вольников и дзюдоистов вступил. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощи на тугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши, покуда небесные рефери счет не открыли. Мы двоечкой в голову столько еще совершим, ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.

И нет, уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

0: от веку еси.
1: Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносок. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социалу-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат.

Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. И мандат на депутату от того, что это так.

0: Ага, ага.
1: Сейчас, как же. Времена нынче не те. Долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.

Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру. А у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг.

сказать. Ах, как хочется, братцы, жить. Ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты мой,

0: Поживите-ка теперь с коронамиром, все обновки оставляя на потом.
1: У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугую кричи. В изоляции ковида пораженцы и ковида протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом.
0: Вот и заперлись,
1: сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

гордим. Только белых мокрых комьев быстрый промеж.

лечь на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет, родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилось

приобнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие вперед.

так совсем по-русски. Всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там, где вешние

отрава. Однажды ты со шпаком стояла на скверу. Он был бухой, обнял тебя рукою.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.
1: Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, чтобы

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

это ничья, непобедима, но есть у меня. Моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм. Все, что во мне живет и радует, связано с ней. И если надо, то я за нее даже без смерти отдам. И мне не важно, что потом, главное, что вдвоем. Ничего больше.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Опять и хорька, и херувим. Поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

разведчиков обкомов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

0: пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира:
1: «Коля, а можешь Мурку и чё-нибудь

целовался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха, парень, хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Я запомню тебя красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого. Светлые чувства да грязные помыслы

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по соседке.

Мама говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно,

комволи. Так что девки поневоле отчубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать к граперу престольной на Тверской шибать рубли.

Музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

твою на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого.